0: Radijas. 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Bus įsteigta valdyba, iki 15 asmenų išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Vienintelis prieš įstatymą balsavo socialdemokratas Linas Balsys. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. LRT įstatymo projekte nebeliko siūlymo apriboti kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimą, kuriant LRT turinį. Nacionalinio transliuotojo generalinis direktorius, kaip ir dabar, bus renkamas 5 metams. Konkursą organizuos ir kandidatą atrinks valdyba, o sprendimą priims taryba. Iki šiol LRT generalinį direktorių taryba galėjo atleisti tik atvirų balsavimo. Dabar galės apsispręsti balsuoti slaptai ar atvirai. Valdantieji taip pat pritarė, kad nuostatai dėl direktoriaus atleidimo įsigaliotų iškart po priėmimo. Tai kritikavo Venecijos komisija. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė teigia, kad valdantieji buvo priversti atsitraukti nuo daugiausia kritikos sulaukusių siūlymų.
1: Valdantieji nesutiko įgyvendinti vienos Venecijos komisijos rekomendacijos, nors į kitas tarsi ir atsižvelgia, tai yra, kad bet kokie pokyčiai turėtų įsigalioti tik ateities generaliniams direktoriams, ne dabartiniai, kadangi opozicija ne kartą sakė, na, tai yra pagrindas kreiptis į konstitucinį teismą. Galiausiai šitas klausimas ir bus išspręstas konstituciniam teisme, bet visos kitos nuostatos dėl turinio kontrolės, dėl žurnalistų ribojimo dalyvauti LRT turinyje, dėl sutarčių su vyriausybe, dėl redakcinės politikos formavimo. Jos buvo iš įstatymo pašalintos. Valdantieji buvo priversti tiesiog atsitraukti dėl didžiosios dalies nuostatų. Iš principo tas Skardžiaus citata, kad tai, ko mes tikėjomės, to mes negavom, labai gerai apibendrina. Iš principo jiem didžiosios dalies savo tikslų įgyvendinti nepavyko. Tai tada kyla klausimas, tai kam pusę metų reikėjo grįžti visų laiką, nes to įstatymo naudos didelės taip pat tarsi nėra.
0: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovų Vladimirą Antonovą. Kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas Prancūzijoje. Po kurio laiko Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas, tikėtina besislapstantis Rusijoje, Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Snoras buvo nacionalizuotas, jo veikla sustabdyta 2011-aisiais. Lietuvos bankas pastebė augančią įtampą būsto rinkoje. Pasak banko vadovo, prie to prisidėjo ir atsiimti pinigai iš antrosios pensijų pakopos. Gedimino Šimkaus teigimu, pasiūla nespėja paskui paklausą.
2: Rinkoje kurį laiką matome padidėjusį aktyvumą, jis maždaug 10% viršė ilgalaikę tendenciją. Na, rinka šildo ir pigesnis skolinimasis, vis dar yra gana geras būsto įperkamumas, prisideda ir lūkesčiai, ir čia pasakysiu, nebūtinai pagrįsti, kad papildomos lėšos iš antros pakopos ir atsakingo skolimo nuostatų pakeitimai taip pat didins būsto paklausą ir kainas. Sandorių skaičius praėjusiais metais buvo 1/5 didesnis negu 24 metais.
0: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Kauno Žalgirio futbolo klubas praneša, kad komanda papildys Lietuvoje jau rungtynevęs polėjas iš Brazilijos Renanas Oliveira. Su žaidėjų Kauno komanda sudarė iki 27-ųjų pabaigos galiojančią sutartį. Į Lietuvą 29-erių polėjas atvyksta iš Sarajevo klubo Bosnijoje ir Hercegovinoje, kuriame su trumpa pertrauka praleido daugiau nei 3 metus, per 82 rungtynes, pelnė 28 įvarčius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. 22-ųjų metų sezone Oliveira rungtynevo Vilniaus Žalgirio klube, su kuriuo laimėjo tuometinę A lygą bei Lietuvos futbolo federacijos taurę, o Lietuvos čempionate tapo rezultatyviausiu žaidėju. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 22 ir 24 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 17 laipsnių, šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną taip pat bus giedra, nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 22-27 laipsnių. 4:05.
3: Laida rusų kalba. У микрофона студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче Сейм принял поправки к закону о литовском радио и телевидении. Будет создано правление, расширен совет, введены сроки полномочий. С началом купального сезона пожарные спасатели призывают жителей соблюдать осторожность возле водоемов и на воде. Беседа с одним из основателей вильнюсской хельсинкской группы Томасом Венсловой о кризисе прав человека во всем мире. Сейм принял поправки к закону о литовском радио и телевидении. Будет создано правление, расширен совет, введены сроки полномочий. За новую редакцию закона проголосовали 77 парламентариев, один был против, воздержавшихся не было. Такой результат обусловлен решением оппозиции не участвовать в голосовании. Единственным, кто проголосовал против закона, стал социал-демократ Линас Бальсис. Теперь поправки должен подписать президент. Председатель партии Заря Няманаса Ремигиус Жимайдар Тайтес утверждает, что опасения части общества относительно угрозы свободе слова являются необоснованными. Консерватор Юргис Разма называет новую редакцию закона опасной. Из-за предлагаемых правящей коалицией поправок к закону об ЛРТ прошел не один многотысячный протест. Новые поправки были подготовлены после того, как в декабре прошлого года представители правящих сил в Сейме попытались в срочном порядке принять другие изменения, касающиеся упрощенной процедуры увольнения генерального директора ЛРТ. Комментарий журналистки ЛРТ Индри Макарайтите.
4: Как мы, журналисты, говорим, что насчет административного аппарата, который становится больше, мы никогда не говорили, не комментировали, потому что это не дело журналистов, которые работают в ЛРТ. Ну, какой будет этот административный аппарат? Да, он стал больше, он стал, по нашему мнению, более проблематический, потому что сейчас такой он будет очень бюрократный. Не знаю, после 27-го года, когда начнет этот аппарат работать, как они будут принимать какие-нибудь решения, потому что будет и совет, и правление, и директор. И совет будет иметь тоже свою администрацию, свой секретариат. Так что дополнительно это будет тоже стоить, потому что вся администрация сейчас ЛРТ с советом, с управлением и с администрацией будет стоить 300 тысяч евро за год. Так что можно сказать, что вот этот новый закон про это, про бюрократический аппарат.
3: На работе простых журналистов это как-то не скажется?
4: Так вот, что мы сделали с протестами в ЛРТ и возле Сейма, и около кафедры, это что мы остановили Сейм по поводу, что они хотели сделать с контентом ЛРТ. Это значит, что они хотели, что совет имел влияние на работу журналистов. И это им не прошло. Тоже правящая коалиция, они тоже хотели и было в проекте идея, чтобы из коммерческой медии журналисты не могли пользоваться ЛРТ-эфиром. Так это тоже не прошло. Тоже не прошла идея правителей коммерческой медии, чтобы финансирование ЛРТ было по решению правительства на 5 лет. Это, ну, тоже такая по литовским мерам очень манипулятивная норма была бы введена. И четвертый, они хотели, что совет очень легко мог бы уволить генерального директора ЛРТ. Так эта норма, чтобы очень легко бы он мог уволить, не прошла. Так что я бы сказала, что те все самые такие критические моменты, мы за их постояли.
3: Ну, фактически, консенсус как бы более-менее достигнут, да?
4: Я бы не сказала, что это консенсус. Я бы сказала, что сейчас коалиции, они говорят про очень, по их словам, хороший закон, но они говорят только про управление ЛРТ. Но вот все эти идеи, почему они начали дискуссии про ЛРТ, чтобы иметь влияние на работу журналистов, это не прошло. они просто хотели иметь свое ЛРТ, и им это не вышло. Так что это сейчас тоже такая манипуляция, то что да-да, закон очень хороший, но они просто поняли, что если они не уступят, будут настаивать, так протесты не закончатся. Потому что вот самый последний протест на кафедре, он показал, что это море людей придет, море людей.
3: Говорила журналистка ЛРТ Индри Макарайтитя. Председатель партии социал-демократов заявил, что не верит в то, что правительство сознательно скрывало информацию об утечке данных из центра регистров. По оценке Миндугаса Синкевичуса, премьер-министр не допустил существенных ошибок, информируя общественность о краже сотен тысяч записей данных. По словам политиков,

0: Политика премьер-министра объяснила, что общественность была проинформирована с задержкой по просьбе правоохранительных органов, начавших расследование. Синкевичус утверждает, что неразглашение информации позволило провести определенные следственные действия. Генеральная прокуратура, ведущая расследование инцидента, указала, что сообщение о произошедшем было получено 15 апреля. Общественность была проинформирована 22 мая, когда инцидентом начали интересоваться средства массовой информации. Банк Литвы отмечает растущую напряженность на рынке жилья. По словам главы банка, этому способствовали и средства, снятые населением из второй пенсионной ступени. По словам Гедимина Шимкуса, предложение не успевает за спросом. После завершения ротации в эти дни начинается вывод из Литвы более 1000 американских военнослужащих вместе с техникой. Их должна заменить новая группа военных, однако, как сообщает агентство БНС, когда это произойдет и сколько военнослужащих прибудет, пока неизвестно. Эту информацию БНС подтвердили несколько источников, работающих в сфере обороны, а также главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дэвидес Матулионис. По его словам, несмотря на пересмотр Вашингтоном присутствия сил в Европе, американские военные в Литве останутся. Однако их пребывание в стране не будет продлено сверх обычных сроков. В последние годы ротация американских военнослужащих осуществлялась практически непрерывно. Недавно в Вильнюсе прошла большая международная конференция, посвященная правам человека во всем мире. Ее участники, в частности, один из членов вильнюсской хельсинской группы, профессор Томас Венслова, отмечают, что с каждым годом права человека в мире соблюдаются все хуже.
1: По поводу тех достижений хельсинской группы, которые были в то время, как они выглядят сейчас, на ваш взгляд? Я помню, в прошлом году, по-моему, вы говорили о том, что сейчас некоторый кризис наблюдается в связи с этим, в связи с правами человека в целом в мире. Вот как вы видите сейчас актуальность, может быть, тех достижений?
2: Ну, в свое время группа Хельсинки, как я часто говорю, это было такое яйцо Колумба. То есть мы нашли, ну не мы, а, так сказать, другие люди, но я потом к этому присоединился, нашли самое слабое место тогдашнего Советского Союза. И это был огромный прорыв в области publicity. Это было очень важно. Тогда Советский Союз волновался по этому поводу, и это послужило к его ослаблению и, в конечном счете, привело к его краху. Но часто говорят, диссиденты не могли разрушить Советский Союз. Это правда. Но они были вот той мышкой, которая вытянула репку. То есть многие очень вытаскивали репку. От Рональда Рейгана до некоторых лиц внутри советской партийной верхушки. Но диссиденты были той мышкой. Дед пробовал, не вытянул, бабка пробовала, не вытянула, мышка подбежала, потянут, вытянули репку. То есть значение Хельсинки групп большое, историческое, и это, в общем, общепризнано. Сейчас хуже. Мы ожидали, что после краха Советского Союза Россия, как и большинство республик бывшего Советского Союза, пойдет по более-менее нормальному пути, там, с какими-то колебаниями, но что-то получится. Это не получилось. Пока что в России взяли верх силы реваншистские, я бы их назвал не фашистскими, но фашистоидными. Это очень печально и это очень опасно для мира. Плохо и то, что это заражает и остальной мир. Мы видим довольно скверные тенденции, скажем так, даже в Америке. Очень важно нам не заразиться свойствами своего противника. Ну, надеюсь, что так оно и будет.
1: Да, в связи с этим вот тоже вспоминается в целом, да, какие-то постулаты Андрея Сахарова, который говорил, что без морали наука может быть опасна. Вот политика может быть опасна без морали? Сейчас как-то...
2: Политика всегда опасна.
1: Сейчас как-то особенно это ощущается.
2: Политика всегда опасна, мораль не всегда всесильна. Но если иметь твердый моральный позвоночник, это помогает. Это все-таки действует на пользу человечеству. И так это было, и так это, видимо, и будет.
0: Я просто хочу привести конкретный пример, когда война, скажем, США сейчас с Ираном. Такое ощущение, что на людей вообще не обращают внимания. Скажем, Трамп говорит, мы будем вас бомбить, Иран говорит, да, давайте бомбите нас. Никакой бы ценности человеческой жизни.
2: К сожалению, об этом как-то мало говорят. А следовало бы говорить как можно больше. И задача интеллигенции, задача просвещенной публики, из которой когда-то состояли гельсинские группы, это вот обращать на это внимание, делать это. Ну, нам, человечеству, не повезло. Мы имеем двух лидеров, вредных и опасных для человечества. Я уже не буду говорить о Владимире Владимировиче Путине. Но Бродский сказал, свобода – это то, когда забываешь отчество у тирана. К сожалению, вот я отчество Владимир Ильич никак не могу забыть, а хотел бы. И рано или поздно, надеюсь, забуду, если доживу. Но имеем и другого опасного лидера, непредсказуемого. Это непредсказуемость, кто-то считает ее полезной чертой. Я считаю ее очень вредной чертой. И то, что делает Трамп, это так же вредно для человечества, как то, что делает Путин. Ну, в этой ситуации остается, может быть, начать сначала. Диссиденты говорили, выпьем за успех нашего безнадежного дела, но это можно повторить. Дело столь же безнадежно. Ну, знаете, однажды получилось. Может быть, получится и второй раз.
0: И про этого тоже не могу не спросить. Но такое ощущение, что все-таки островком стабильности мы остаемся. Как у вас?
2: Что, Литва?
0: Да, Литва в защите прав человека.
2: Литве, слава богу, ситуация не так плоха, как могла бы быть. Она гораздо лучше. Литве все-таки есть демократия, соблюдаются худо-бедно, соблюдаются права человека с какими-то...
0: Худо-бедно?
2: Худо-бедно, да, бывают случаи, когда группа Хельсинки могла бы вмешаться. И даже, я скажу, я лично в какие-то такие дела, я не буду углубляться в детали, я вмешивался. Но, тем не менее, в Литве есть свобода слова, в Литве есть свобода собраний, свобода печати. Это есть, этого уже не уберешь, и это счастье, что так получилось. Надо очень стараться, чтобы это не подверглось эрозии, чтобы это не уменьшилось, или чтобы это не было отменено. А существуют группы, политические группы, которые хотели бы это отменить. Ну, это тут и вопрос мигрантов, например, вопрос иноязычного населения в Литве. Эти вопросы довольно острые, довольно тонкие, и тут надо соблюдать строжайшую осторожность. Ну, я надеюсь, что она будет соблюдаться.
0: Говорил один из членов Вильнюсской и Хельсинской группы, профессор Томас Венслова. В Сейм внесет проект постановления о проведении в марте следующего года одновременно с муниципальными выборами консультативного референдума по поправке Конституции, предусматривающей гарантированное право рассчитываться наличными деньгами. Инициаторы референдума утверждают, что ограничение наличных расчетов может негативно сказаться на части общества, особенно на пожилых людях, жителях регионов и гражданах с недостаточными цифровыми навыками. По словам членов фракции партии Заря Нямонаса Каролеса Неймантаса, цель состоит в том, чтобы гарантировать жителям право самостоятельно решать, как распоряжаться своими деньгами. Консерватор и член комитета по бюджету и финансам Миндугас Линге считает, что это предвыборный инструмент, способствующий росту недоверия к банкам. С началом купального сезона пожарные спасатели призывают жителей соблюдать осторожность возле водоемов и на воде. Отмечается, что одной из самых серьезных задач остается снижение числа случаев утопления детей. Статистика показывает, что за последние 5 лет в Литве утонули 20 детей, еще 15 были спасены. По данным Департамента противопожарной охраны и спасения, чаще всего люди тонут в водоемах, расположенных в сельской местности. За последние 5 лет литовские пожарные спасли около 550 тонувших человек, однако ежегодно из водоемов также извлекают около 110 погибших. Говорит старший специалист 6-й команды Вильнюсской пожарно-спасательной службы, исполняющий обязанности начальника Альвидас Берлинскас.
3: Если сравнивать с прошлым 20-летием, например, ну, когда я начал работать, тогда было намного больше ситуаций, ну, когда утопленники на воде.

0: То есть несчастья было много. Сейчас, по сравнению с прошлым, уже как-то стабилизировалось не так уж и много, но не так уж и мало. Ну, понимаете, это было всегда и будет всегда несчастье, они все равно приходят. Но по сравнению с прошлым их сейчас намного меньше, потому что люди стали сознательнее, инфраструктура поменялась, спасатели есть возле воды уже в общественных местах, где собирается много людей.
1: У вас сегодня учение, что здесь отрабатывается?
0: Сегодня у нас по плану учение, как спасать утопающего поверхности. Не уже когда он утонул, но когда он тонет. Занимаются две команды вильнюсские, наши водолазы, то есть наша шестая команда, она специализирована, есть водолазы, спасатели, которые больше имеют знаний насчет спасания с воды. Они учат других спасателей другой команды, как это делать. Как подплыть к утопающему, как его транспортировать обратно, чтобы его нос, рот был наверху и так далее.
1: Вообще говоря про статистику, летом чаще люди тонут, нежели зимой?
0: Да, летом чаще, потому что концентрация людей бывает больше, особенно когда жаркие дни. Но зимой тоже попадаются случаи рыбаки, в основном рыбаки. Бывает иногда развлечения на льду, то есть катаются на коньках, и бывает такое. Один случай был такой, что человек катался на коньках на льду посередине озера, и вот как бы там лед был толстый, но в одном месте там, наверное, было течение, не видно было, снег наверху, чуть-чуть снега было. И взломался этот лед, и он нырнул в воду. Но он под льдом не зашел, как бы, и он не мог вылезти на лед. И он продержался почти час, пока наши спасатели, пока он сам вызвал помощь, там увидели рабочие, которые рубили лес, они вызвали помощь, наши спасатели приехали и примерно через час его вытащили. Но это особенный случай, он выжил, он, то есть, не замерз. Но это железный человек был, так люди не выдерживают. Там примерно 15 минут уже можно замерзать.
1: А летом сколько человек в целом может подержаться на воде? Мы вот говорим об этих случаях, когда жарко, люди купаются, не все выбирают официальные пляжи со спасателями. Это определенного рода риск.
0: Да, риск, если одному купаться, это не рекомендуется, потому что нет вокруг людей. Если тебе что-то случится, просто никто не увидит, и так очень опасно. Надо купаться, где общественные места, пляжи, не прыгать с бортов каких-нибудь, где не ясно, какое там дно. Такие случаи бывают, что люди ныряют и там головой во что-то ударяется. Детей надо, чтобы родители присматривали своих детей, не оставлять их одних. Ну и алкоголь – это враг номер первый. Особенно тогда у человека появляется храбрость, идет купаться, а, как знаем, это он потом не контролирует свое дыхание и так далее, и утопает.
1: Как выглядит тонущий человек?
0: Тонущий человек не обязательно кричит. Нету одинакового. Один кричит, другой может просто тихо там ударять руки об воду. Другие кричат, спасать. Один раз мне пришлось спасать человека. Я был не на работе, просто так вот ехали с велосипедом, и там было много людей вокруг. Слышим, что кричит человек, спасайте, спасайте. И никто не обращал внимания. Он там не только спасайте кричал, он просто, была у него паника, он кричал, в общем, обо что. Все люди не обращали внимания. Я это знал, что такое может быть. И не только я один, еще один там напарник нашелся. И мы с ним поплыли к нему и так спасли. Он уже не мог вернуться на берег, потому что у него там силы кончились, он начал паниковать. Так что утопающий человек, он разный, может быть. Он не может кричать, потому что спазмирует голос. И он бывает, что нырнул, опять вынырнул, нырнул, опять вынырнул. И уже потом уже силы кончаются. Если еще в дыхающие органы попадает вода, он уже не ориентируется и так утопает.
1: Вот в вашем примере хорошо, что оказались вы неподалеку. Профессионал обученный, который может оказать эту первую помощь и вытащить человека. В большинстве случаев люди не имеют такой подготовки.
0: Ну, люди должны рассчитывать свои силы, умеет ли он хорошо плыть, потому что утопающего, к нему подплыть, его он лезет на тебя сверху и может тебя тоже утопить. Но есть другие возможности, может что-то взять с собой, например, хотя бы и ветку какую-то деревянную, и подплыть к нему, если ты умеешь плыть, подплыть к нему, обязательно сначала давать ему ветку, чтобы он зацепился. Не так, что самому подплыть. Ну, вот и потом тащить его, или веревку, или хотя бы сбросить ему бутылку от лимонада.

0: инструкции детям к летнему сезону? Что помимо присмотра родителей хорошо бы учесть?
1: Малым детям, особенно которые еще учатся плыть, не так хорошо умеют особенно. Им надо надевать обязательно какие-то нарукавники на руки или маленькие жилетики, спасательные жилетики. И, конечно, смотреть, чтобы они не плыли далеко. И на пляжах, конечно, есть помечено, где купаться маленьким детям. Надо соблюдать правила.
2: С пожарным спасателем Альвидесом Берлинскасом говорила Моника Юшкевичутя. На мысе Вианте сегодня был пойман новый для Литвы вид птиц. Сегодня утром в паутинную ловушку попала широкохвостая камышовка. Этот вид распространен в Западной и Южной Европе, Северо-Западной Африке, Турции и Казахстане. Ближе всего к Литве эти птицы гнездятся в Нидерландах и Румынии. 2 года назад камышовка была также поймана в Латвии. И о погоде. В ближайшей ночи в Литве будет ясно и сухо, ветер слабый, температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по стране ожидается небольшая облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 22-27 градусов тепла. В Вильнюсе осадков также не ожидается, ночью температура составит 7-9, днем в столице 23-25 градусов выше нуля. На сегодня все, с вами был Александр Двоеглазов. Помню новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Ауксо Амджус». Сейчас 16 часов 28 минут.